0: somos small.
1: 90.7, a Rádio Jovem da cidade.
2: Da cidade. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».